ждут. Если бы мне предложили жизнь изменить с нуля, я бы всегда выбирала столицу здесь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: до, три, квадр.
1: Четыре часа. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Lego. Lego. Lego. Лего.
1: Баранович FM. Радио нашего города.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Аргона.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Баранович FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.
0: Баранович FM.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

0: Баранович FM.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Реклама.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинск Древ». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю тебя.
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
3: Акция сезона уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев Май и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Мама!
5: Мама!
4: Мамочка!
6: Да, солнышко?
4: Я люблю...

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-12. Ночью ожидается 6-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
9: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
4: Мама!
5: Мама!
4: Мам!
5: Мамочка!
6: Да, солнышко?
5: Я люблю тебя!
7: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
10: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
11: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
12: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-12. Ночью ожидается 6-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-12. Ночью ожидается 6-9 выше 0.

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья, с вами Саша Чайка, и вы на волне 100.0 FM, где начинается наш двухчасовой марафон увлекательных тем и забавных историй. Сначала мы отправимся на поиски приключений, не выходя из комфорта собственного дивана. Вдохновимся рассказами о загадочных местах и невероятных подвигах, которые ожидают каждого, кто готов раскрыть глаза и по-настоящему увидеть окружающий мир. Потом я расскажу вам пару удивительных фактов о солнечных лучах, невидимом ультрафиолете и слонах, этих гигантах, деликатно шагающих по земле. Такого вот разнообразия тем, видите ли, ради тоже приключения. Обсудим также книгу «Кадавры», которая заставляет замереть и запрокидывать голову от ужаса и восхищения одновременно. Кажется, она так и просится, чтобы ее обсудить в ночи под звуки классической музыки. И чтобы добавить немного футуризма в день сегодняшний, поговорим о новости про роботов-доставщиков, которые, кто знает, может вот-вот заменят курьеров на наших улицах. Интересно, они будут уметь звонить в двери? И не уходите далеко, совсем скоро встретимся здесь же на волнах 100.0.

На волнах воображения. Мысли за гранью реальности. Так, друзья, представим мир, где каждый день это маленькое путешествие. Как часто вы сталкивались с моментами, когда выход за хлебом превращался в приключение всей жизни? Или, может быть, вы обнаруживали что-то удивительное, просто заблудившись на обычной прогулке? Что же делает путешествие по-настоящему незабываемым? Иногда достаточно просто выйти из дома с открытым сердцем и готовностью к новым впечатлениям. Ах, путешествия. Как много в этом слове приятного для сердца. И не всегда для путешествия нужно бронировать билеты или паковать чемоданы. Бывает, что истинное приключение начинается в один обыкновенный день, когда мы отправляемся в магазин за хлебом и встречаем старого друга, которого не видели лет 10. Или вдруг обнаруживаем, что в нашем любимом парке появилась новая дорожка и начинаем шагать по ней прямиком к загадочному книжному рынку под открытым небом. А потом уж и в чайную можно забрести, а там чайный стоит. Ящик китайский. В общем, путь домой уже точно будет с сумкой полной приключений, а хлеб-то и забыть можно. Мир полон неожиданностей, готовых развернуться перед нами, как увлекательная книга. Вдруг доведется встретить кота Мангостина, который умеет лавировать между лужами так, что не прольется ни капли на шерстку. Или вдруг столкнуться с уличным артистом, что рисует на асфальте целой галактики, а мы словно на ракете прокатимся между туманностями и звездными системами. А что если каждый наш шаг — это на самом деле квест, загаданный самой жизнью. Вот мы выходим за хлебом, а жизнь тем временем молча протягивает нам карту сокровищ. И каждый случайный прохожий, и каждая улыбка мимо проносящегося ребенка — это подсказки. Кто знает, может, где-то рядом сокрыт клад для нашего сердца, а X — место, где мы найдем нового друга или свою любимую книгу. Так что давайте смотреть на каждый наш день как на приключение, даже если это просто поход в магазин или прогулка в парке. Ведь не угадаешь, когда и где жизнь решит удивить. Возможно, уже завтра, выходя пообедать, мы зажигаем прямиком в новую главу своей жизни. И пусть эта глава будет полна смехом, вдохновения и, конечно же, чудес. Думаю, у каждого из нас наверняка найдется что-то, что заставило сердце биться чаще от восторга и удивления. Было ли это во время путешествия в далекие страны или прямиком за углом дома? Главное — это те эмоции, что мы приносим в этот мир. А теперь давайте послушаем трек, который зарядит нас ощущением свободы и радостью новых открытий. Ведь, как и в поисках сокровищ, хорошая музыка может вести нас к изумительным открытиям внутри самих себя. И помним, что каждый

0: Реклама.
1: Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: говорит она, пытаясь подражать цветам. А что, если бы ультрафиолетовое зрение помогало нам лучше понимать животных и их потребности? Так вот, почему мой кот всегда сидит на этой пятне солнца. Оно светится для него. Наша реальность гораздо ярче и разнообразнее, чем мы могли себе представить. Теперь каждый раз при виде цветка или бабочки помним, что есть еще один скрытый от нас мир, полный ультрафиолетового сияния. Если ультрафиолетовые лучи остаются за пределами нашего зрения, то слоны – настоящие гиганты, которых не упустить из виду. А сейчас мы узнаем, чего боятся слоны и почему это может быть не только удивительно, но и невероятно мило. А знали ли вы, что слоны, эти гиганты среди животных, на самом деле боятся маленьких пчел? Представим пчелу, которая вдруг поняла свою власть над слонами.
1: Смотрите, кто здесь главный.
0: Гордо жужжит она, летая над головой слона, который в панике пытается убежать. А что, если бы слоны могли носить специальные пчелобезопасные наушники? Теперь я могу спокойно гулять, не боясь этих жужжащих созданий. Радуется один из слонов, наслаждаясь тишиной. Или вот слон, который решил стать пчеловодом. Если не можешь победить свой страх, присоединяйся к нему. Мудро говорит он, надевая защитный костюм. Жизнь полна сюрпризов, и иногда стоит просто расслабиться и посмеяться над обстоятельствами. Ведь именно чувство юмора делает наш путь более веселым и легким. Предлагаю отдохнуть и насладиться каждым моментом, как слоны, которые, несмотря на свой размер, умеют ценить маленькие радости жизни. И не забудьте настроиться на следующий эфир, где я раскрою секреты таинственного явления. Почему ленивцы на самом деле мастера скрытного диска? Да, эти медлительные создания танцуют под звездами, когда все спят. Ленивцы и лунный свет. Ночная жизнь, о которой...

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А сейчас мы перенесем эту лунную музыку из спокойного ночного неба прямо в таинственный мир кадавров. Представим себе, каждая нота — это шаг в неизведанное, каждый аккорд — сверкающий фонарик в темноте, раскрывающий тайны, скрытые в тени. Вот уже и музыка медленно замолкает, оставляя нас на пороге вселенной, где каждая страница книги Алексея Поляринова — это новая глава в нашем собственном детективе. Приготовьтесь к шерлок-холмсовским раздумьям, вперед за секретами и открытиями. Кадавры. Не та книга, которую можно читать на ночь, если планируете спокойный сон. Это скорее поход в театр под открытым небом, где каждый акт разыгрывается в нашем воображении. Алексей Поляринов, оказывается, не просто писатель, но и мастер словесных иллюзий, заставляющих читателя то приседать в напряжении, то вскрикивать от ужаса. Герои постранично расследуют одну из тех загадок, что даже лучшие детективы колебались бы взять разгадывать. И остается только догадываться, сможем ли мы оказаться на шаг впереди сюжетом, или же заблудимся в хитросплетениях его поворотов. Но одно можно сказать точно. Если вы решились открыть эту книгу, ваш внутренний детектив получит заряд адреналина. Ведь разгадывать тайны, не вставая с кресла, это же своего рода квинтэссенция удовольствия, которое не каждый фильм или сериал может предоставить. А что если в действительности и мы являемся героями своей собственной истории, полной тайн и неожиданных поворотов? Возможно, в каждом из нас скрыт детектив, который только и ждет своего часа, чтобы выйти на сцену и разгадать свою жизненную головоломку. Так что не удивляемся, если однажды обнаружим себя в поисках собственного кадавра. Но хоть это произведение изображает нас своими тайнами, важно помнить, что каждый из нас может стать главным героем в своем собственном бестселлере. Так что не боимся переворачивать страницы нашей жизни, кто знает, какие сюжеты ждут впереди. А теперь давайте отвлечемся от детективных сцен и погрузимся в мир звуков и гармонии. Послушаем трек, который наполнит нас спокойствием и умиротворением, как чашечка горячего травяного отвара после разгадывание самой сложной головоломки. Пусть музыка омоет нас, как послеполуденный дождь, и подготовит к новым приключениям завтрашнего дня. Ведь каждое утро начинается не только с чая, но и с новой загадки, разгадать которую нам еще предстоит.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
3: Я люблю тебя.
5: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.

пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Переносимся к земным инновациям. Ведь сейчас в США тестируют робота для доставки лекарств. Это как если бы музыка будущего вдруг стала реальностью и зазвучала на языке технологий. Мир вокруг нас меняется с каждым днем, и каждая новая нота технологического прогресса добавляет в нашу жизнь что-то новое и удивительное. Вот и сейчас, на пороге новой эры, роботы становятся нашими помощниками даже в таком важном деле, как доставка лекарств. Вот и наступило время, когда роботы не только собирают автомобили и пылесосят наши квартиры, но и доставляют лекарства. Да-да, в США сейчас тестируют робота, который может стать личным курьером в белом халате. Представляете, заказываем лекарства или БАДы, а к нам приезжает не человек, а маленький робот на колесиках. И вот он, не спеша, преодолевает городские джунгли, чтобы привести нам облегчение прямо в руки. Надеюсь, только он не начнет давать советы по здоровому образу жизни, а то шоколадки многих из нас точно в опасности. А что если в будущем роботы станут нашими незаменимыми помощниками не только в доставке, но и во многих других сферах жизни? Может быть, однажды они даже научатся готовить блюда точно так, как нам нравится, или выбирать идеальный наряд для важного события. Удивительно, но мы живем в эпоху, когда научная фантастика становится реальностью. И хотя пока что роботы не умеют готовить ужин или вести беседу в точности как человек, они уже могут помочь нам быть здоровыми. Это ведь тоже неплохо, правда? А теперь давайте отложим наше размышление о роботах и технологиях и представим, что робот-курьер принес нам плейлист с любимыми треками. Послушаем один из таких, который призван сделать нашу жизнь чуточку лучше. Пусть этот трек будет нашим мостом к спокойствию и удовольствию, наполняя нас энергией и вдохновением. И помним, что будущее, в котором музыка и роботы делают нашу жизнь ярче, уже не так далеко, как кажется.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Размер платежа. Имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-12. Ночью ожидается 6-9 выше 0.

На волнах воображения. Мысли за гранью реальности. Так, друзья, когда в последний раз вы останавливались, чтобы просто почувствовать аромат свежего воздуха? Сейчас у нас будет самый настоящий ароматерапевтический сеанс, ведь мы поговорим о чудесах природы. А пока давайте задержим дыхание в ожидании разговора о лесной поляне, которая каждую весну оживает мелодией цветения, или о том, как деревья шумят, словно старые друзья, собравшиеся на вечерний чат. Открываем наши легкие сердца для природного вдохновения. Природа. Это не просто красивые картинки для экранов наших телефонов. Это живая, дышащая симфония, полная удивительных мелодий и ароматов. Если бы деревья умели говорить, я уверен, каждая рассказала бы свою занимательную историю. Например, об одной белке-акробатке, что каждое утро выступает с номером на ветвях, притягивая внимание прохожих. И ароматы. Но только представьте, что каждый цветок – это парфюмер со своим уникальным творением. Как будто природа говорит: «Здесь моя лаванда, а там мой мускус». И каждый вечер в парке мы можем устроить себе бесплатный тест ароматов. И еще помним о простом удовольствии посидеть на лужайке и послушать концерт, который устраивают для нас птички. Слыша их трели, можно на момент забыть о суете и вспомнить, что жизнь – это не только гонка, но и наслаждение каждым мгновением, каждым звуком, который нас окружает. А что если мы могли бы научиться у природы урокам бескорыстия и радушия? Ведь каждый цветок и каждое дерево радуется нашему вниманию без ожидания награды. Возможно, даже самый маленький цветок по утрам делает растяжку, демонстрируя свою красоту и говоря солнцу: «Смотри, что у меня получается!» И каждое дерево старается быть немного выше, чтобы предложить нам больше тени, не прохлады в жаркий день, как будто говорит: «Не благодарите, это моя работа». Итак, если бы природа действительно могла говорить, она, наверное, сказала бы: «Расслабляемся и наслаждаемся». Мы порой забываем, что не нужно искать сложных путей к счастью. Иногда достаточно просто вдохнуть поглубже и помечтать о весне, когда на ветках снова распустятся цветы. Помним, каждый раз, останавливаясь, чтобы полюбоваться природой, мы делаем комплимент самой жизни. А сейчас приглашаю устроить нам маленький отдых от шумного мира, насладиться минуткой умиротворения в компании успокаивающей музыки. Погрузимся в звуки, которые перенесут нас в лесную чащу, где мирный ветерок играет с листьями так же легко, как мы играем со словами. И помним, чтобы услышать музыку природы, достаточно просто выключить телефон и отдохнуть.

0: Реклама.
1: Во-во-во, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
6: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что маленькие собачки могут быть, на удивление, умными? Сейчас мы поговорим о чихуахуа, этих милых существах с удивительно большим мозгом для их размера. Представим чихуахуа ученого, который ведет свои исследования.
1: «Сегодня мы изучим влияние Луны на собачье поведение»,
0: объявляет он, надевая очки и взирая на ночное небо. Или как насчет чихуахуа-философа?
1: «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Но если ты чихуахуа, ты уже достиг вершины бытия»,
0: размышляет он, лежа на подушке. А что если бы чихуахуа могли учиться в университете?
1: «Сегодня на лекции по квантовой физике мы узнаем, почему мячик всегда катится под диван»,
0: объявляет профессор чихуахуа. Или если бы они могли стать мастерами эскапизма?
1: «Меня не удержат никакие замки и цепи. Мой мозг найдет выход»,
0: уверяет он, готовясь к очередному трюку. Размер действительно не имеет значения, когда речь заходит о мозге и интеллекте. И каждый из нас, независимо от размера, способен на великие дела. Не судим о книге по обложке и о собаке по ее размеру. Но не только собаки способны на удивительные вещи. Переходя от умных собачек к нашим мурлыкающим друзьям, мы обнаруживаем, что коты тоже имеют свои уникальные таланты. Следующий факт нашего эфира посвящен тому, почему коты так любят коробки и что на самом деле происходит в их мурлыкающих головах, когда они видят картонный ящик. Когда дело доходит до котов и коробок, размер действительно не имеет значения. И вот кот Мак, который уверен, что его коробка – портал в другой мир.
1: «Абракадабра, и я исчезаю. Ну, почти исчезаю», –
0: говорит он, высовывая из коробки только хвост. Или представим кота-коллекционера, который собирает коробки всех форм и размеров.
1: «Это коробка от кроссовок, редкий экземпляр 2017 года выпуска», –
0: говорит он, устраивая экскурсию по своей картонной галерее. Если коты используют коробки как тренажерные залы для развития своих ниндзя-навыков.
1: «Сегодня в программе тренировки скрытые проникновения и молниеносный выход»,
0: планирует кот, затаившись. Или коробки – это часть кошачьего искусства современности.
1: «Эта инсталляция символизирует мое стремление к уединению и размышлениям»,
0: объясняет кот, создавая из коробок абстрактную композицию. Кошачья любовь к коробкам – это целая наука с множеством гипотез и теорий. Пусть наши мурлыкающие исследователи напоминают нам о том, что иногда все, что нам нужно для счастья – это найти свою коробку. Место, где каждый из нас может быть самим собой, расслабиться и забыть о суете. И не переключаемся, потому что в следующем эпизоде я расскажу вам о том, как утки организовали секретную академию плавания для котят. Утки-инструкторы, когда пернатые учат мяукающих плавать. Это будет незабываемо и безусловно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-12. Ночью ожидается 6-9 выше 0.

За кадром. Приключения в мире фантазий. Ух, весь этот адреналин, исследований, открытий не так уж и далек от мира, где правят бензин и скорость. Не так давно вышел на экраны фильм, которого многие так ждали. «Фуриоса. Хроники безумного Макса». Удивительная вселенная, где каждый дюйм пустыни таит в себе какую-то тайну, а грохот моторов дополняет эту бескрайнюю картину. А сейчас готовимся помчаться навстречу новым открытиям, где каждая миля дороги — это микровселенная полная секретов. Представим, высокие скорости, песок застилает глаза, а в воздухе витает дух свободы и адреналина. В этом мире бензин не просто топливо, это жидкое золото. А каждый автомобиль — это скорее боевой товарищ, чем средство передвижения. О, и не забудем о героях. У каждого из них история, достойная отдельного фильма. Ведь персонажи — это самое занимательное в этой саге. Главная героиня, например, настоящий символ смелости и стойкости. Сложно сказать, что круче, ее способность выживать в безумном мире или ее неукротимая шевелюра. Наверняка все дело в прическе, не так ли? Поездка с Фуриосой напоминает мне прогулку по очень шумному и пыльному рынку. Только вместо торговцев специями и коврами тут главные товары – мужество, отвага и непреклонная воля к победе. И да, здесь не обойтись без прямых рук и, конечно, хорошего старого двигателя. Признаюсь, после таких фильмов начинаю задумываться о своем личном транспорте. Может, мне уже пора наклеить пару эмблем и установить дополнительные выхлопные трубы. В мире безумного Макса даже лапши на уши не повесишь без заряда нитро. Ведь тут, в бескрайних просторах песчаных морей, даже самая невероятная история может оказаться правдой. Уверен, среди нас есть те, кто...

относится к своей машине как к части семьи, ведь в бензобаке не просто топливо, а целый коктейль приключений. Ну а теперь дружно опустим пыль дорог и на мгновение остановимся, чтобы подышать свежестью момента настоящего. Послушаем трек, который зарядит нас энергией для новых свершений и мелодия которого задаст ритм всем путешественникам. И помним, что сидя в своем автомобиле, настроение можно создать самому, включив любимую мелодию и представив себя в эпицентре.

0: Реклама.
1: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Мы переходим к строительным блокам современного сельского хозяйства. И вот новость, которая заставит нас пересмотреть наше представление о фермерском труде. В России представлен первый беспилотный мини-трактор. Это как если бы Менделеев в свое время добавил в свою таблицу элемент под названием «инновация». А теперь, не откладывая в долгий ящик, давайте погрузимся в мир, где тракторы управляются не руками человека, а умами инженеров. Вперед к новому элементу в мире сельского хозяйства. Кто бы мог подумать, что на полях России появится новый помощник фермеров. Это не кто-нибудь, а беспилотный мини-трактор. Это чудо техники, которое, наверное, заставит даже самые упорные сорняки задуматься о сдаче без боя. Разработан он был умными головами в Томске. И, судя по всему, скоро эти роботизированные помощники будут вести сельскохозяйственные дела, пока фермеры займутся, ну, например, изучением периодической таблицы Менделеева или чем-то еще поинтереснее. И кто знает, может быть, в скором времени тракторы научатся не только пахать, ну и танцевать лезгинку на радость хозяева. А что если эти беспилотные тракторы, это только начало? Может быть, в будущем они смогут не только обрабатывать поля, но и ухаживать за садом, собирать урожай или даже вести сельскохозяйственный блок. Уже представляю, дневник беспилотного трактора. Сегодня я встретил очаровательную кукурузу. Мир не стоит на месте, и каждый день приносит что-то новое и удивительное. Возможно, однажды эти маленькие роботизированные помощники станут такими же обыденными, как смартфоны в наших карманах. И пока что мы можем только удивляться их возможностям и догадываться о том, что еще они смогут. А теперь давайте на мгновение отложим наше размышление о беспилотных тракторах и роботах будущего. Предлагаю насладиться треком, который, как и наши механизированные помощники, наполнит наш день энергией и позитивом. Пусть эта песня будет нашим личным беспилотным трактором, ведущим нас по полям расслабления и удовольствия. И помним, будущее уже здесь, и оно играет в ритме прогресса. Oh,

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Итак, друзья, вот и подходит к концу наш двухчасовой радиоэфир приключений, открытий и удивительных фактов. Сегодня мы вместе погрузились в безграничный мир природы, где даже самые обыденные вещи оказались полны чудес. Размышляли о том, как важно сохранять зеленые уголки нашей планеты и зачем птицам песни. Кроме того, разгадали тайну большого мозга чихуахуа и наконец поняли, почему коты так обожают коробки. Оказывается, для них это не просто картон, а целая крепость. А еще мы окунулись в мрачную, но захватывающую атмосферу фильма «Фуриоса», где каждый кадр — это холст, на котором разыгрывается битва за жизнь, свободу и воду. И, конечно же, мы не могли обойти стороной такую важную новость, как появление беспилотных тракторов на полях фермеров. Вот так технологии вступают в симбиоз с природой, предвещая новую эру в сельском хозяйстве. Это были захватывающие 2 часа. Мы вместе улыбались, удивлялись и, конечно, учились новому. Скоро мы встретимся вновь, чтобы продолжить наше невероятное радиопутешествие. С вами был Саша Чайка. До связи на волнах 100.0 FM. И помним, каждая минута жизни — это маленькое приключение. Стоит только выглянуть за пределы привычного.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-12. Ночью ожидается 6-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
7: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
8: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
9: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
11: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Мама.
4: Мама.
3: Мам.
4: Мамочка.
5: Да, солнышко.
4: Я люблю тебя.
1: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
8: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
9: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
7: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 11-12. Ночью ожидается 6-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.
1: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
4: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, в каждой из них что-то свое. Сегодня мы снова идем по классической схеме, чтобы говорить исключительно про новинки, не ошибиться с альбомом недели, сделать интригующие анонсы на будущее, может быть, даже на 2027 год. Остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Колесо вращается, и из него выпадают песни. Только послушайте.

Blood Red Shoes – знаменитый британский коллектив, который славится своим сырым звучанием и смешением стилей, где гаражный рок сменяется панк-роком, а он, в свою очередь, после переходит в постпанк и так далее. Строго на любителя, когда нужно осторожно выйти за пределы канона. Если хотите устоявшейся формы, то вот вам Echo and the Bunnymen.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: Stornoway – малозаметная английская группа, с которой мы знакомы 100 лет и даже не заметили, что они сходили со сцены и неожиданно вернулись с новым альбомом. Когда-то на коллектив возлагали большие надежды, про них писали ведущие медиа, блоги не упускали возможности оценить новинку. Оказалось, что по большому счету надежд Stornoway не оправдали, но все эти долгие годы также делали ровно то, что у них получается лучше всего. Сочиняли музыку удивительной красоты, ценителей которой не очень много. Но они есть, вы можете тоже попасть в этот круг.

0: слышишь наши песни, то, что хочется слушать.
1: Наши песни, вечер субботы, волна 100.0 FM, вторая часть, место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы вернулись в классический формат, чтобы просто перечислить новые релизы один за другим, сделать интригующие анонсы, да пополнить ожидаемыми пластинками цифровой календарь. Естественно, по сильному желанию, или, как это чаще бывает, вопреки, все равно столкнешься со старыми знакомцами.

Shed Seven, совершенно забытая английская группа из эпохи брит-попа, они вернулись к жизни в 2007 году, чтобы давать ретро-концерты, а новый диск выпустили только в 2017. Это стадионные гимны, когда уже фактически просто не можешь собрать стадион. Впрочем, жанр такой, идем дальше, Mystery Jets.

0: Ивановичи ФМ. Наше радио. Альбом недели.
1: DMAs – пятый студийный альбом, дискография одноименной австралийской группы, которая вознамерилась возродить брит-поп и преуспела в этом, в отличие от множества других команд, вдохновлявшимися битвой Blur и Oasis и другими проектами навсегда ушедшего времени. Даже не совсем понятно, что такого есть в DMAs, что их попытка оказалась удачной. Пластинка хорошо принята музыкальной критикой, в Австралии она сразу взошла на вершину национального чарта, а в Великобритании попала в первую десятку. Немыслимо.

0: слышишь наши песни, то, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show, наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо-мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, работает, весь день борется со сном, но неизменно проигрывает часам к 10.

Интерпол – знаменитая американская группа, которая вернула нам веру в постпанк и в какой-то момент времени завязла в устоявшемся образе, не смея сделать ни единого шага в сторону. Наконец, музыканты осмелели и стали исследовать новые музыкальные приемы. Следующий акт – «The Strokes».

0: Ивановичи ФМ. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: В каждой секунде в этом мире длинная вереница людей плачущих и еще одна покороче людей смеющихся. Но есть и другая, состоящая из людей, которые уже не плачут и не смеются. Самые печальные из всех. О ней мне и хочется поговорить. Георгий Господинов. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

Осталось сделать последний шаг – Land of Talk. Еще одно громкое возвращение, о котором следует упомянуть. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичей FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

said you didn't want me. Tell me what was.

19 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

20 часов. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: грустил. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

Алло, алло, алло.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

В Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Девичий FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: guess you moved on really easily.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: you.
1: Баранович FM на 100.0.
2: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 11-13 со знаком «плюс».